горячий песок, горячие губы, воды бы глоток, горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик,

череп жизни, таинственный страж. А может быть это лишь только мираж? А может быть это усталость и бред?

грешный пошлет мне прощенья. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали.